0: és feina, costa l'aire, setembre de l'època.
1: Els llibons va d'estir, vius ahí, fill mamó i cango de radioli, sense dia el viés, ma xirico, sol tu mai anava a boiu, en boiu. Però jo vés gordi gorda fidi i diri també afli afli prou fili un sa bona paila i de mi maestro thama bugir su ja bugir si maili niti mirman u kamar gona sotsu ro afu bonda obros bitti toru jaslai dehi ro razi di wani kristo udureza wani rubuzdi aiku ti wa rusansani bosiro iute kisingu kama urgona pa ira hai busu ti wani kibiru lai tani sabuzan different film bora onu ba iku sa ra orik zara la orik film kukuraru thaume na so Miro fel go curaru tano go curaru justi mo su chana provi di ku se to vora ai go su vani su chana provi di vani go ai di su juni sta ma o ga di bita spo i re go sa tu mi sta ma ju sta me manzi tu sai po cho mo so di re go be na su ti sta ju mo li so e go i re go nsu
0: Барига, сучана провиди ку чатрама, ору шамчат кутуна намас сюзен асфрэшта али агари уки, атава костула сая пуляйса.
1: Хисту камбирда на гору вейна, дзоти мали бузи гусу ти курай, дзей, дзай лебни ма икар калай сикайра, но на бузи гу курайру. Сики рази дзани куда мачма бисас горсу, мо коси ванда оббал чурчи мо бандина айна. Тара мо ли азли соди го койшин мачи, мо ла джоти тача ти куда ару, че сика ондай атабай ту чиздай проек горды, кинани проек на байрады ту чиздай. Амли ма усма рахи рахи гусу диска дисла прои горира ожа саварун ванна че иудайна суласа кинам диску били ахли мухату унчала рейти заранли ити мир сон баги ну багу ти вани курар рекорд марахму вани унча саданна Су ти ванде вода хиди амили дизитали созда созде и коти пе кура лаче амили модифай гонна пуни на сокни унчаге. Су дискан вода хиди дири кура ма дизиталайз годи гоэта гару гару кура лаче али куди саоджи гону годи лани пуни. Сус мачи цуани, ру тисма алгари бори бирахи, за кампани бори дайса.
0: Тисма сомседи самиди, атава сонье самсед сачи вала или самсед расамсед арули, шочина проведи купаю, касари гарни.